0: Bonjour et tout. Radio DC, c'est incroyable. Vitaю всіх, Radio DC, c'est неймовірно.
1: Мухаммадин Наби, ахли нусра, уммату амтуме.